благословляю тебе, синку. Благословляю, хай Господь тебе благословить. Благословляю тебе, синку. Благословляю.

рыбограком, рыбограком, а Петрушка с пастернаком, с пастернаком, а цибуля с чесноком, а дівчина с козаком. Тирьем, тирьем, пом пом пом, тиря-ли-ля-ра-ша-та. Kiss FM.